0: es Flamingo 93.7.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.